0: Ouça com frequência. 99.0 FM. Rádio Voz de Reguengos. A voz da região.
1: A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,